ꯊꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯨꯜꯂꯒ ꯍꯨꯜꯂꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯝꯖꯟꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ